0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на Херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора в финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мой позывной «Мирный». Я являюсь конструктором НРТК. Во-первых, я патриот своей страны и задаюсь вопросом, а что я могу сделать для Родины? Какой вклад могу внести? Многие друзья, товарищи находятся на СВО, и оставаться в тени просто не позволяет совесть. Поэтому я с 2024 года также являюсь участником СВО. Пришел в военкомат, выбрал подразделение, направление. Был рядовым слесарем, сейчас старший конструктор боевых радиоуправляемых комплексов. Создаем собственную уникальную беспилотную технику, которая успешно применяется в бою.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 мая расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 19 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 мая столбик термометра днем будет показывать 19 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 27 мая переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе техники механизированной штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Гавриловка, Деброва, Егоровка, Маломихайловка, Широкая Днепропетровской области, Любицкая, Лесное, Запорожской области. ВСУ потеряли более 275 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 6 автомобилей. Запад не может оправдать целенаправленный удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, поэтому он демонстрирует чудеса подлости. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель комиссии Софеда по информполитике Алексей Пушков. По его словам, поступок ВСУ оправдать невозможно, и поэтому Запад изворачивается. Его представители врут, изворачиваются, обвиняют саму Россию, как Дания и Латвия в ООН. Либо замалчивают это чудовищное преступление и делают вид, что ничего не произошло, но у них не нашлось ни слова осуждения в адрес киевского режима. Владимир Путин сказал, что еще раз подтвердилось, с кем мы имеем дело в Киеве, не только в Киеве, написал сенатор. Напомним, что в ночь на 22 мая ВСУ при помощи БПЛА атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. В момент удара там находилось 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65 детей. Здание общежития частично обрушилось. Военных объектов рядом с колледжем не было. Президент России Владимир Путин заявил, что удар еще раз подтверждает террористический характер киевского режима, а Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало удары по колледжу кровавой террористической атакой. На Западе совершили ошибку, расценив терпеливость России как проявление слабости. Об этом заявил в эфире одного из YouTube-каналов экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. «Запад ошибочно принял терпение России за слабость, это огромная ошибка», — сказал эксперт. Он отметил, что российская позиция по Украине последовательно известна всем, но на нее не ориентируется. В результате, по словам Джонсона, России не остается ничего, кроме как ужесточить свои действия, в частности, продолжая наносить удары возмездия в ответ на постоянные провокации. Напомню, что вооруженные силы Российской Федерации в ответ на атаки ВСУ против мирных жителей начали последовательно поражать центры принятия решений на Украине, которые сосредоточены в Киеве. В связи с этим российское ведомство призвало дипломатов и представителей международных миссий как можно быстрее покинуть столицу, а местных жителей избегать нахождения вблизи военной и административной инфраструктуры. Вооруженные силы Российской Федерации практически выбили ВСУ с позиций в населенном пункте Воздвиженка в Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Тактическая обстановка для ВСУ в Воздвиженке складывается не самым лучшим образом. Противник выбит с большей части позиций в населенном пункте, заявил собеседник агентства. Он уточнил, что в населенном пункте идет дозачистка.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. We'll be right back.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мой позывной «Свод». Я являюсь оперативным дежурным отряда беспилотных систем бригады имени Александра Невского. На СВО меня побудила прийти именно память о предках. У меня дедушка, прабабушка, прадедушка воевали. Они были достойными гражданами своей страны. Они были настоящими патриотами. Соответственно, я не мог пройти мимо той ситуации, которая творится сейчас здесь, где происходит геноцид русского народа. Я хотел стать частью этой истории, достойным представителем своей семьи, примером для своих детей. Поэтому я пришел сюда.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков Зет». В Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. В районах населенных пунктов Белецкая, Васильевка, Кутузовка, Золотой Колодезь, Кучеров-Яр, Новогригоровка, Райская, Сергеевка, Шевченко, ДНР, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирования составили свыше 290 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Сколько бы защиты ни было у ВСУ, наши ракетные системы типа «Искандер», «Кинжал», «Орешник» преодолеют ее. Об этом заявил в беседе с Лентару член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Сначала Киев говорил, что удар вооруженных сил России никакого им не принес вреда, а теперь заявляется, что защиты должно быть больше, указал Колесник. По его словам, ракетные системы России преодолеют любую защиту и нанесут такой урон противнику, от которого в скором времени нельзя будет оправиться. Поэтому сколько бы защиты ни было, она не спасет, заключил Колесник. Напомним, что ранее глава Киевской режима Зеленский заявил, что от удара возмездия вооруженных сил России 24 мая пострадало 6 областей страны. Он также упомянул, что Украине нужно больше защиты. Более 50 жителей субъектов Российской Федерации, включая ребенка, погибли за неделю при ударах вооруженных сил Украины. Почти 200 человек получили ранения. Об этом сообщил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 250 мирных жителей. Ранены 199 человек, в том числе 20 несовершеннолетних. Погиб 51 человек, в том числе один несовершеннолетний. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в ЛНР, Белгородской, Запорожской областях и ДНР, сказал Мирошник. Он уточнил, что 91% от общего числа пострадавших, 228 мирных жителей, получили ранения при атаках украинских ударных дронов. Всего за неделю ВСУ выпустили по территории Российской Федерации 4300 различных боеприпасов. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 50 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 25 мая до 7 утра 26 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым, говорится в сводке оборонного ведомства. ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: За прадедов к победе. Радио «Харьков Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирной застройки с сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование и обеспечит надежное, бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазов». Сборная команда Федерации Кёкусинка из Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Работаем по переднему краю, залетаем в тыл противника. Чем хорош борт? Во-первых, он очень тихий, незаметный, набирает высоту быстро. Маневренность у него высокая. Камера у него хорошая, потому что объективку мы даем часто, как работает артиллерия, наши фабы. Видно, можно сказать, как человек там курит сигарету, выходит. Если хорошо, будет ясная погода, прям можно до стальки досмотреть его. Рэбу он устойчив, нас пытались не раз уже задушить. Противник, но ни разу у него этого не получалось, потому что борт, в случае чего, если у него теряется управа, он сам возвращается по последним точкам, возвращается домой. Направление дома становится. К ветру он очень устойчив.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 мая расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 19 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 мая столбик термометра днем будет показывать 19 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 27 мая переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Нищеволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорово ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили свыше 180 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Глава МИД России Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина по телефону проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале системных ударов вооруженных сил Российской Федерации по объектам в Киеве. Официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории, вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ и по центрам принятия соответствующих решений, проинформировал в МИД Российской Федерации. В ходе беседы Лавров также напомнил собеседнику о договоренностях Анкориджа по Украине, достигнутых в августе 2025 года на высшем уровне по предложению США. Лавров выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлиты киевского режима подрывают указанные усилия, открывающие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов. У Евросоюза нет рычагов давления для изменения российского военно-политического курса. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя угрозы главы евродипломатии Кай Калас после удара возмездия по Украине. «Россия будет наносить удары возмездия столько, сколько потребуется, невзирая на истерические вопли мадам Каллас», — отметил Белик. «Про заседавшимся европолитикам пора оглянуться вокруг и познакомиться с реальностью. Пока Каллас со своим политическим сборищем старается абстрагироваться от реального мира, ждать какого-либо здравомыслия от Брюсселя вряд ли стоит. К сожалению, сейчас политика Евросоюза построена на русофобии», — заключил депутат. Напомним, что дроны ВСУ ночью 22 мая атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 24 мая нанесли массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами «Орешник», по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины. Командование перебросило к линии боевого соприкосновения границы в Сумской области военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов Нацгвардии Украины. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». Военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов Нацгвардии Украины перебросили к линии боевого соприкосновения удерживать участок границы по рубежу Марчишина-Буда-Барановка-Фатавиш, говорится в сообщении. Также отмечается, что в Краснопольском районе Сумской области для удержания населенного пункта Рясное командование ВСУ перебросило на данный участок фронта боевые группы из состава 225-го отдельного штурмового полка, в составе которых действуют идейные националисты, причастные к многочисленным военным преступлениям. За сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек, из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В течение суток на территории ЛНР был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Выяснив направление движения беспилотников, на маршруты вероятного пролета выдвинулись расчеты мобильных огневых групп Росгвардии. Огнем из стрелкового оружия они уничтожили 11 беспилотников укронацистов. Найденные обломки обследованы специалистами инженерных подразделений Росгвардии и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный и ответственный путь – государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка помогали ребятам на протяжении всех школьных лет. В добрый путь, выпускники, отметил Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Пришел на работу сообщить, что я ухожу добровольцем, потому что мне здесь братья мобилизованные, воюют на Запорожском направлении, на Донецком направлении. Вот, и как-то задумался, что я скажу сыну завтра, потому что сложно объяснить, что такое патриотизм, если ты этого сам не делаешь. Поэтому проявил инициативу, поговорил и обсудил все это с семьей, собрал вещи и с начала 24-го года поступил, так сказать, в БАРС, добровольческий корпус, в отряд «Сириус».
0: Военные будни. Участники спецоперации.

тобой окутан тьмой. И красок нет, и смолкли звуки. Вслед за молчанием его пылит печальная дорога.

закатный луч в окне. Зашелестят в саду ракиты. Ох, сколько ныне по стране таких вот холмиков нарыто. Не дай отчизна умолчать и этим матерей обидеть. Они идут сынов встречать.

0: Не знаю, у кого спросить. Не знаю, как себе ответить. Доколе будет голосить земля моя о наших детях.
1: Харьков Z. Музыка для сердца и души. В Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-З».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Запад снабжает Киев оружием для совершения преступления, об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензи на пресс-конференции, посвященной атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Режим Зеленского и его западные кампусы, поставляющие украинским вооруженным силам оружие для совершения преступлений против наших людей, показали всему миру, что они управляют. Они открыто попирают Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы к ней, которые регулируют защиту цивилизации во время конфликтов, сказал Небензи. Он отметил, что Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы. Западные столицы могут бесконечно рассуждать о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети давно поделены на удобных и неудобных жертв, сказал Небензи журналистам. Постпред России также указал на политическую избирательность генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Почему генеральный секретарь ООН учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но внезапно прячется за фразами вроде «у нас нет доступа», когда дело касается ударов по российской территории, в том числе и по гражданским объектам? Подобный подход явно избирателен с политической точки зрения, сказал Небензи. По его словам, подобный подход подрывает доверие к Организации Объединенных Наций и демонстрирует, что универсальные принципы защиты гражданского населения превратились в политические инструменты, используемые против тех, кому противостоят самопровозглашенной западной демократии. Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров Организации украинских националистов, экстремистской организации, запрещенная в России, Андрею Мельнику. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, комментируя участие Зеленского в перезахоронении останков Мельника в Киевской области. Зеленский открыто признался в фашизме, написал Блага. По его словам, всем хорошо известно, что творили бандеровцы на востоке Словакии. Мы знаем, что они сделали в Волыни, как снимали кожу с детей, как истязали и убивали десятки тысяч женщин и детей. И таких Зеленский сегодня прославляет, коллаборантов с Гитлером. Я говорю это на протяжении долгих лет. Режим Зеленского является бандеровским, и сегодня это официально подтверждено. Украина становится фашистским государством, добавил Блага. По его мнению, уже ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что представители киевского режима являются сторонниками фашизма. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления в УФУ против мирных жителей Херсонской, Белгородской и Запорожской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщению местных органов власти Херсонской области, в результате террористических атак киевского режима убиты 2 мирных жителя. 4 человека получили ранения. В Белгородском округе в селе Крутой Лог украинским FPV-дроном атакован автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. В Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВФУ пострадали 7 мирных жителей. Следственный комитет России установит лица из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.
1: Радио «Харьков-З» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорово ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Хочу рассказать вам про рабочие моменты группы эвакуации на передке. Поступил нам приказ, что нужно эвакуировать тяжело раненого бойца с позиции скилл-зоны. Выдвинулись мы группой из 3 человек. По пути нас заметил вражеский FPV-дрон. Мы быстро сменили место дислокации, как по тому месту, где нас заметил дрон, отработал кассетный боеприпас. Дальше мы добрались до позиции, где находился наш тяжелораненый. Когда мы уже зашли на позицию, начали залаживать вход, то есть спальным мешком, как в этот момент прямо почувствовал удар, как FPV-дрон прямо в спальный мешок ударился. Но боеприпас у дрона не сработал. Мы быстро заложили мешками вход, начали оказывать помощь тяжелораненому бойцу с нашей бригады. В этот момент по входу начали работать минометы 82-й, 120-й, FPV-дроны, дроны «Камикадзе», «Баба-Яга» прилетела. В общем, пытались разобрать вход, чтобы добраться до нас. 6 дней мы просидели на позиции, так как небо вокруг нас мониторилось FPV-дронами и не было возможности у нас выйти. На 6-й день мы увидели окно, поняли, что вот наш выход, нужно нам срочно эвакуироваться. Вышли, по дороге были поваленные ветки, деревья, бурелом. Не было возможности нести раненого на волокушах или на носилках, и даже на мягких носилках. Поэтому несли раненого на себе, поочередно менялись. А по дороге были мины. У нас в группе есть человек, у которого есть опыт в инженерных войсках, то есть он шел впереди, обрезал эти лески. Мы добрались, вытащили нашего парня. Дай бог, обошлось хорошо.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 мая расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 19 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 мая столбик термометра днем будет показывать 19 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 27 мая переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Запад снабжает Киев оружием для совершения преступления, об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензи на пресс-конференции, посвященной атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Режим Зеленского и его западные кампусы, поставляющие украинским вооруженным силам оружие для совершения преступлений против наших людей, показали всему миру, что они управляют. Они открыто попирают Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы к ней, которые регулируют защиту цивилизации во время конфликтов, сказал Небензи. Он отметил, что Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы. Западные столицы могут бесконечно рассуждать о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети давно поделены на удобных и неудобных жертв, сказал Небензи журналистам. Постпред России также указал на политическую избирательность генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Почему генеральный секретарь ООН учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но внезапно прячется за фразами вроде «у нас нет доступа», когда дело касается ударов по российской территории, в том числе и по гражданским объектам. Подобный подход явно избирателен с политической точки зрения, сказал Небензи. По его словам, подобный подход подрывает доверие к Организации Объединенных Наций и демонстрирует, что универсальные принципы защиты гражданского населения превратились в политические инструменты, используемые против тех, кому противостоят самопровозглашенные западные демократии. Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров организации украинских националистов, экстремистской организации, запрещенная в России, Андрею Мельнику. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, комментируя участие Зеленского в перезахоронении останков Мельника в Киевской области. Зеленский открыто признался в фашизме, написал Блага. По его словам, всем хорошо известно, что творили бандеровцы на востоке Словакии. Мы знаем, что они сделали в Волыни, как снимали кожу с детей, как истязали убивали десятки тысяч женщин и детей. И таких Зеленский сегодня прославляет коллаборантов с Гитлером. Я говорю это на протяжении долгих лет. Режим Зеленского является бандеровским, и сегодня это официально подтверждено. Украина становится фашистским государством, добавил Блага. По его мнению, уже ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что представители киевского режима являются сторонниками фашизма. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления ВФУ против мирных жителей Херсонской, Белгородской и Запорожской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщению местных органов власти Херсонской области, в результате террористических атак киевского режима убиты 2 мирных жителя. 4 человека получили ранения. В Белгородском округе в селе Крутой Лог украинским FPV-дроном атакован автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. В Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВФУ пострадали 7 мирных жителей. Следственный комитет России установит лица из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на Херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора в финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: тоже соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: От нашей разведки поступили сведения о месторасположении противника. Там находился ретранслятор. Отработали на КВН, это дрон, который взят на оптоволокне. Подлетели поближе, аккуратненько и отработали. Затем вылетели наши FPV-дронов в количестве 3 штук добивать это дело. Также соседи наши отработали нашими молниями. Уничтожили позицию противника полностью, поставили стоп полностью их работу. Самая главная маскировка. При передвижении нас очень хорошо видно на открытом пространстве лесополках. Любое движение, оно очень хорошо заметно с любых камер, которые стоят на вражеских дронах и птицах самолетного типа. Самое главное – незаметно выставиться, аккуратно отработать, не спалиться и вернуться обратно. Рядом с ретранслятором обычно работают рэп-группы, мобильные тоже, а волокно не гасится рэпом. Также и качество видео лучше, управление лучше.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну. В Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Запад снабжает Киев оружием для совершения преступления, об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензи на пресс-конференции, посвященной атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Режим Зеленского и его западные кампусы, поставляющие украинским вооруженным силам оружие для совершения преступлений против наших людей, показали всему миру, что они управляют. Они открыто попирают Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы к ней, которые регулируют защиту цивилизации во время конфликтов, сказал Небензи. Он отметил, что Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы. Западные столицы могут бесконечно рассуждать о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети давно поделены на удобных и неудобных жертв, сказал Небензи журналистам. Постпред России также указал на политическую избирательность генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Почему генеральный секретарь ООН учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но внезапно прячется за фразами вроде «у нас нет доступа», когда дело касается ударов по российской территории, в том числе и по гражданским объектам. Подобный подход явно избирателен с политической точки зрения, сказал Небензи. По его словам, подобный подход подрывает доверие к Организации Объединенных Наций и демонстрирует, что универсальные принципы защиты гражданского населения превратились в политические инструменты, используемые против тех, кому противостоят самопровозглашенные западные демократии. Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров организации украинских националистов, экстремистской организации, запрещенная в России, Андрею Мельнику. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, комментируя участие Зеленского в перезахоронении останков Мельника в Киевской области. Зеленский открыто признался в фашизме, написал Блага. По его словам, всем хорошо известно, что творили бандеровцы на востоке Словакии. Мы знаем, что они сделали в Волыни, как снимали кожу с детей, как истязали убивали десятки тысяч женщин и детей. И таких Зеленский сегодня прославляет коллаборантов с Гитлером. Я говорю это на протяжении долгих лет. Режим Зеленского является бандеровским, и сегодня это официально подтверждено. Украина становится фашистским государством, добавил Блага. По его мнению, уже ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что представители киевского режима являются сторонниками фашизма. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления в ВФУ против мирных жителей Херсонской, Белгородской и Запорожской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщению местных органов власти Херсонской области, в результате террористических атак киевского режима убиты 2 мирных жителя. 4 человека получили ранения. В Белгородском округе в селе Крутой Лог украинскими FPV-дроном атакован автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. В Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВФУ пострадали 7 мирных жителей. Следственный комитет России установит лица из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. Шесть девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. We'll be right back.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 26 мая 2014 года, когда самолеты и вертолеты заходили на аэропорт, обстреливали здание аэропорта, после этого отстреливали тепловые ловушки и уходили на вираж. На тот момент это было необычно, скажем так. Прекрасно помню троллейбус, который обстреляли в районе Бассе. У меня как раз жена двоюродного брата ехала в этом троллейбусе, но вышла на две остановки раньше на работу. Мужчина идет на войну, потому что в генах заложено, в русских генах. Моя семья, конечно, поддерживает и это решение, и прекрасно понимают, что если люди, которые едут из России, и у них до дома еще 1000, 2000, 3000 километров, и они здесь нам помогают, за что огромное спасибо за помощь. И я, как и мои бойцы, прекрасно понимали, что может быть с нашими семьями здесь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Ты не плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет тишины.

И смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши. Я же здесь, я с тобой, и как теплые ветры весенние, я с любовью ко

поверь, ничего не кончается. Я тебя буду ждать где-то там, на святых берегах.

أتملو أتملو أتملو Я все слезы твои

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 мая расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 19 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 мая столбик термометра днем будет показывать 19 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 27 мая переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Запад снабжает Киев оружием для совершения преступления, об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензин на пресс-конференции, посвященной атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Режим Зеленского и его западные кампусы, поставляющие украинским вооруженным силам оружие для совершения преступлений против наших людей, показали всему миру, что они управляют. Они открыто попирают Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы к ней, которые регулируют защиту цивилизации во время конфликтов, сказал Небензя. Он отметил, что Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы. Западные столицы могут бесконечно рассуждать о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети давно поделены на удобных и неудобных жертв, сказал Небензя журналистам. Постпред России также указал на политическую избирательность генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Почему генеральный секретарь ООН учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но внезапно прячется за фразами вроде «у нас нет доступа», когда дело касается ударов по российской территории, в том числе и по гражданским объектам? Подобный подход явно избирателен с политической точки зрения, сказал Небензя. По его словам, подобный подход подрывает доверие к Организации Объединенных Наций и демонстрирует, что универсальные принципы защиты гражданского населения превратились в политические инструменты, используемые против тех, кому противостоят самопровозглашенной западной демократии. Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров организации украинских националистов, экстремистской организации, запрещенная в России, Андрею Мельнику. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, комментируя участие Зеленского в перезахоронении останков Мельника в Киевской области. Зеленский открыто признался в фашизме, написал Блага. По его словам, всем хорошо известно, что творили бандеровцы на востоке Словакии. Мы знаем, что они сделали в Волыни, как снимали кожу с детей, как истязали и убивали десятки тысяч женщин и детей. И таких Зеленский сегодня прославляет коллаборантов с Гитлером. Я говорю это на протяжении долгих лет. Режим Зеленского является бандеровским, и сегодня это официально подтверждено. Украина становится фашистским государством, добавил Блага. По его мнению, уже ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что представители киевского режима являются сторонниками фашизма. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления в ВФУ против мирных жителей Херсонской, Белгородской и Запорожской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщению местных органов власти Херсонской области, в результате террористических атак киевского режима убиты 2 мирных жителя. 4 человека получили ранения. В Белгородском округе в селе Крутой Лог украинскими FPV-дроном атакован автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. В Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВФУ пострадали 7 мирных жителей. Следственный комитет России установит лица из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков-Зет. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирной застройки, сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование и обеспечит надежное, бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазовья». Сборная команда Федерации Кёкусинкай Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник часто направляет свои дроны в сторону нас. Мы успешно отбиваемся. Не даем противнику вести разведку. Также наносить удары вглубь и по новым территориям. Практически постоянно происходит. Противник охотится за разными подразделениями. Вот и, соответственно, мы прикрываем близ находящихся. Это было 8 беспилотников. Все шли роем, строем. Проблемы в их уничтожении не было у нас. Но часто это зависит от цели противника. Стараются по 2-3 беспилотника точно пускать одновременно, дабы перегрузить нас и создать нам проблемы. Успешно справляемся тоже.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясной Сумской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка и Волжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодец, Гранов и Избицкая. Противник потерял до 195 боевиков, 2 боевых боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Западные страны не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине был урегулирован. Русофобия затмевает здравый смысл. Об этом в ходе совместного спецзаседания Постоянного совета и форума ОБСЕ заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что Москва давала возможность дипломатии, давала шанс выйти на долгосрочное и устойчивое урегулирование украинского кризиса и кризиса европейской безопасности в целом. Но в итоге всего лишь лишний раз убедилась, что такой задачи у вас нет. На Украину и ее жителей, вам и Зеленскому на плевать, а русофобия затмевает у вас все иные рефлексы и здравый смысл, сказал Полянский. Он также назвал наращивание российскими военными ударов по военному потенциалу Украины законной реакцией на атаку Киева на Старобельск. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит атаковать цели, которые обеспечивают военную машину Киева. Люди по всему миру ужаснулись, когда увидели последствия удара ВСУ по колледжу в ЛНР и начали выражать поддержку России. Об этом во время пресс-подхода заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Все нормальные люди, кто увидел эту трагедию, содрогнулись от увиденного. Мировое большинство ужасается преступлением киевского режима. Люди пишут письма, приходят к нашим посольствам, зажигают свечи, оставляют цветы и игрушки. Пытаются хоть как-то сопротивляться этому мейнстриму в своих странах на Западе, сказала Захарова. Она отметила, что именно реакция людей, которые были шокированы данной трагедией, сподвигла МИД незамедлительно организовать поездку журналистов в ЛНР, чтобы как можно большее количество людей из разных стран смогло увидеть террористическую сущность киевского режима и не пошло на поводу западной лжи. Захарова также заверила, что информирование международного сообщества о преступлениях киевского режима продолжается. Страны будут информироваться также и по дипломатическим каналам, добавила она. ВСУ оставили схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Он был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ по ДНР. В результате совместных оперативно-боевых мероприятий ОФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, сообщили ведомстве. По данным ОФСБ, в тайнике находилось 10 гранатометов производства стран НАТО, 2 осколочно-фугасные мины, 10 ручных гранат производства НАТО, оружие и боеприпасы переданы в Минобороны России.
0: За прадедов к победе. Радио «Харьков-Зет».

и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный и ответственный путь, государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка помогали ребятам на протяжении всех школьных лет. В добрый путь, выпускники, отметил Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: С 22 года война стала войной не только для региона, не только для военных, которые участвовали в этом всем, поддерживая регион, а война стала, то есть специальная военная операция стала войной для всей России. И сейчас здесь, на Донбассе, ребята работают со всего, со всей страны. То есть это получается уже такая немножечко интернациональная штука. И народная война. То есть люди сплочаются вокруг события, люди сплочаются вокруг идеи.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 мая расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 19 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 мая столбик термометра днем будет показывать 19 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 27 мая переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясной Сумской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка и Волжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодец, Гранов и Избицкая. Противник потерял до 195 боевиков, 2 боевых боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Западные страны не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине был урегулирован. Русофобия затмевает здравый смысл. Об этом в ходе совместного спецзаседания Постоянного совета и форума ОБСЕ заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что Москва давала возможность дипломатии, давала шанс выйти на долгосрочное и устойчивое урегулирование украинского кризиса и кризиса европейской безопасности в целом. Но в итоге всего лишь лишний раз убедилась, что такой задачи у вас нет. На Украину и ее жителей, вам и Зеленскому наплевать. А русофобия затмевает у вас все иные рефлексы и здравый смысл, сказал Полянский. Он также назвал наращивание российскими военными ударов по военному потенциалу Украины законной реакцией на атаку Киева на Старобельск. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит атаковать цели, которые обеспечивают военную машину Киева. Люди по всему миру ужаснулись, когда увидели последствия удара ВСУ по колледжу в ЛНР и начали выражать поддержку России. Об этом во время пресс-подхода заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Все нормальные люди, кто увидел эту трагедию, содрогнулись от увиденного. Мировое большинство ужасается преступлением киевского режима. Люди пишут письма, приходят к нашим посольствам, зажигают свечи, оставляют цветы и игрушки. Пытаются хоть как-то сопротивляться этому мейнстриму в своих странах на Западе, сказала Захарова. Она отметила, что именно реакция людей, которые были шокированы данной трагедией, сподвигла МИД незамедлительно организовать поездку журналистов в ЛНР, чтобы как можно большее количество людей из разных стран смогло увидеть террористическую сущность киевского режима и не пошло на поводу западной лжи. Захарова также заверила, что информирование международного сообщества о преступлениях киевского режима продолжается. Страны будут информироваться также и по дипломатическим каналам, добавила она. ВСУ оставили схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Он был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ по ДНР. В результате совместных оперативно-боевых мероприятий ОФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, сообщили в ведомстве. По данным ОФСБ, в тайнике находилось 10 гранатометов производства стран НАТО, 2 осколочно-фугасные мины, 10 ручных гранат производства НАТО, оружие и боеприпасы переданы в Минобороны России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорова ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, три боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. Она не верит.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задачи разные. Снаряды осколочно-фугасные. Зачищаем населенные пункты по пехоте. Противник объем по технике, противник объем блиндажи, опорные пункты. Разбираем, когда и пехоту поддерживаем, когда просто цель скопления может быть где-нибудь обнаружено с наших птичек. Коллектив слаженный уже вместе 2.5 года. Каждый знает свои обязанности. Кто-то на стволе, кто смотрит за небом, кто в машине едет. Все распределено и все быстро по работе четко. Каждый знает свое дело.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

радио. Харьков Z. В Москве час дня.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясной Сумской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка и Волжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодец, Гранов и Избицкая. Противник потерял до 195 боевиков, 2 боевых бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Западные страны не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине был урегулирован, а русофобия затмевает здравый смысл. Об этом в ходе совместного спецзаседания Постоянного совета и форума ОБСЕ заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что Москва давала возможность дипломатии, давала шанс выйти на долгосрочное и устойчивое урегулирование украинского кризиса и кризиса европейской безопасности в целом. Но в итоге всего лишь лишний раз убедилась, что такой задачи у вас нет. На Украину и ее жителей вам и Зеленскому наплевать. А русофобия затмевает у вас все иные рефлексы и здравый смысл, сказал Полянский. Он также назвал наращивание российскими военными ударов по военному потенциалу Украины законной реакцией на атаку Киева на Старобельск. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит атаковать цели, которые обеспечивают военную машину Киева. Люди по всему миру ужаснулись, когда увидели последствия удара ВСУ по колледжу в ЛНР и начали выражать поддержку России. Об этом во время пресс-подхода заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. «Все нормальные люди, кто увидел эту трагедию, содрогнулись от увиденного. Мировое большинство ужасается преступлением киевского режима. Люди пишут письма, приходят к нашим посольствам, зажигают свечи, оставляют цветы и игрушки, пытаются хоть как-то сопротивляться этому мейнстриму в своих странах на Западе», — сказала Захарова. Она отметила, что именно реакция людей, которые были шокированы данной трагедией, сподвигла МИД незамедлительно организовать поездку журналистов в ЛНР, чтобы как можно большее количество людей из разных стран смогло увидеть террористическую сущность киевского режима и не пошло на поводу западной лжи. Захарова также заверила, что информирование международного сообщества о преступлениях киевского режима продолжается. Страны будут информироваться также и по дипломатическим каналам, добавила она. ВСУ оставили схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Он был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ по ДНР. В результате совместных оперативно-боевых мероприятий ОФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, сообщили в ведомстве. По данным ОФСБ, в тайнике находилось 10 гранатометов производства стран НАТО, 2 осколочно-фугасные мины, 10 ручных гранат производства НАТО, оружие и боеприпасы переданы в Минобороны России.
0: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.
2: Ты помнишь, брат? Чудское озеро зимой. Ты помнишь, брат, как враг?

0: А люди не боги.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора в финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

на меня ждет, да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед, скоро уж перрон родной, скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой, льется все привет родной. Ждет она меня, ждет.

счастье с улицы на улицу, лишь только к нашему крыльцу. Ждет она меня, ждет.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я подаю снаряды с погребка, либо с грунта. То есть снаряд, заряд. Подаю заряжающему уже в само орудие. Погребки, да, копаются на отдалении от орудия, отдельные для снарядов и зарядов. Тоже они на расстоянии находятся друг от друга. То есть такая довольно глубокая яма с накатом из бревен, чтобы осколки ничего... И впереди дроны не смогли пробить их, не избежать детонации зарядов, снарядов. Под ландшафты местности, то есть если стоим где-то более в таком густом лесу или с посадки, то это, конечно же, ветки, кустарники. Можно использовать также дерн с травой, если время года уже позволяет, что растительность цветет, все зеленое. Поначалу было, да, тяжело, но снарядов 15 за раз практически бегло, но довольно тоже в быстром темпе. Могу спокойно отнести.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Нас слушают, нам доверяют.
1: Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

будем жить, ребята, будем жить, чтоб Иуд предателей добить. И на нашей, на родной земле не сгорали улицы в огне. Будем жить, Господь нам завещал, от начала жить и

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 мая расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 19 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 мая столбик термометра днем будет показывать 19 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 27 мая переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясной Сумской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка и Волжанская и ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодец, Гранов и Избицкая. Противник потерял до 195 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Западные страны не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине был урегулирован. Русофобия затмевает здравый смысл. Об этом в ходе совместного спецзаседания Постоянного совета и форума ОБСЕ заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что Москва давала возможность дипломатии, давала шанс выйти на долгосрочное и устойчивое урегулирование украинского кризиса и кризиса европейской безопасности в целом. Но в итоге всего лишь лишний раз убедилась, что такой задачи у вас нет. На Украину и ее жителей, вам и Зеленскому наплевать. Плевать, а русофобия затмевает у вас все иные рефлексы и здравый смысл, сказал Полянский. Он также назвал наращивание российскими военными ударов по военному потенциалу Украины законной реакцией на атаку Киева на Старобельск. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит атаковать цели, которые обеспечивают военную машину Киева. Люди по всему миру ужаснулись, когда увидели последствия удара ВСУ по колледжу в ЛНР и начали выражать поддержку России. Об этом во время пресс-подхода заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. «Все нормальные люди, кто увидел эту трагедию, содрогнулись от увиденного. Мировое большинство ужасается преступлением киевского режима. Люди пишут письма, приходят к нашим посольствам, зажигают свечи, оставляют цветы и игрушки, пытаются хоть как-то сопротивляться этому мейнстриму в своих странах на Западе», — сказала Захарова. Она отметила, что именно реакция людей, которые были шокированы данной трагедией, сподвигла МИД незамедлительно организовать поездку журналистов в ЛНР, чтобы как можно большее количество людей из разных стран смогло увидеть террористическую сущность киевского режима и не пошло на поводу западной лжи. Захарова также заверила, что информирование международного сообщества о преступлениях киевского режима продолжается. «Страны будут информироваться также и по дипломатическим каналам», — добавила она. ВСУ оставили схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Он был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ по ДНР. В результате совместных оперативно-боевых мероприятий ОФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, сообщили в ведомстве. По данным ОФСБ, в тайнике находилось 10 гранатометов производства стран НАТО, 2 осколочно-фугасные мины, 10 ручных гранат производства НАТО, оружие и боеприпасы переданы в Минобороны России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. We'll be right back.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Пришел в 23-м году, подписал контракт добровольцем, полк Башкортостан. Сразу поставили командиром танка. Ну, проходили обучение 3 месяца. Отучился на командира танка. Вот самый лучший танк на данный момент, которым я ездил. Ездил на 72-ках тоже. Ну, 90-ик. Тем, что лучше, у него уже встроенный компьютер есть. Ну и много чего. Тут проходимость, защитные дымы специальные, в случае отхода отрабатываемые. Раньше упрощало, потому что раньше ездили часто на прямой наводкой, как бы отстреливались, выпускали дымы и спокойно выезжали. Сейчас такого уже редко выезжаем. Работаем закрытых позиций, так что цель дают, нас корректируют, попадаем уже со второго, с первого, когда выстрелы. Но если цель дальше, у нас максимальная цель где-то до 11,5 стрелы. Да, танк приподнимаем немного, там допустимость есть, и отрабатываем весь бой как комплект. Полностью корректируют, как мы отстреливаемся, там дальше, ну, помогаем пехоте продвижение.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирных застройки, сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование, обеспечит надежное, бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазов». Сборная команда Федерации Кёкусинка из Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть работа в офисе, есть работа в поле. Если крестьянин не будет сеять, то есть нам будет нечего. Как ни крути. И то, что инфраструктуру необходимо поддерживать, это тоже никуда от

0: этого не денешься. Без тыла нет фронта. Именно так. Поэтому спасибо тылу за помощь фронту. Что люди, которые остались, которые не пошли и сейчас еще не дошли, они должны для себя решить принять это решение в первую очередь. А так, как в наше время говорили, все профессии важны, все профессии нужны.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 мая расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 19 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 мая столбик термометра днем будет показывать 19 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 27 мая переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

проходит походкой плавной, манишь встречного красотой. Как зовут тебя, Ярославна?

Ярославна, тебя я славлю, славлю землю твою цвету, славлю молодость Ярославля, нашу русскую.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В течение суток на территории ЛНР был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Выяснив направление движения беспилотников на маршруты вероятного пролета, выдвинулись расчеты мобильных огневых групп Росгвардии. Огнем из стрелкового оружия они уничтожили 11 беспилотников укронацистов. Найденные обломки обследованы специалистами инженерных подразделений Росгвардии и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный и ответственный путь, государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка помогали ребятам на протяжении всех школьных лет. В добрый путь, выпускники, отметил Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы подкатились к ребятам, к разведчикам. Они нам объяснили, где находится противник. У противника очень хорошие укрепы были. Нам сказали по возможности двойками-тройками пройти туда и занять хотя бы первые там два дома, чтобы могли прикрывать и чтобы ребята могли заходить. Мы начали заходить. Нас очень тепло там встретили. По нам начали работать с трех стволов. Так как закатывались мы туда по серой, начали работать с трех стволов. Ребята, которые шли второй двойкой, они спалили, откуда работают, обошли этих ребят, потому что началась суматоха. Они поняли, с какого направления мы заходим. Они перекатились с второго укрепа на тот, с которого по нам работали. Ребята благополучно отработали там, мы закатились. У них прям, я вам скажу, достойные такие укрепы были. Но, тем не менее, им это вообще ни капельки не помогло.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Радио Харьков Зет. В Москве 3 часа дня. За прадедов к победе. Радио Харьков Зет.

0: Уйдешь или врешь?
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорово ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы поражаем цели как статичные, так и мобильные. Обнаружила наша разведка установку. И после этого, снарядив дрон, мы вылетели и поразили. Ну, с помощью наших нашей разведки в бригаде, вот сначала несколько дней, по-моему, несколько дней ее ввели, и когда она именно уже вот была именно засечка, тогда уже снарядили дрон, и мы вылетели и ударили в цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 мая расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 19 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 мая столбик термометра днем будет показывать 19 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 27 мая переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на Херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора в финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Большинство тех, кто сейчас, это не кадровые военные. Это люди просто, которые занимались своими гражданскими обязанностями, вели гражданский образ жизни. После того, что видел, прошел там, по-другому смотришь. У тебя открывается мировоззрение под другим углом. Смотришь на те же обычные вещи гражданской жизни, но немножко с другой стороны. Цените мир, который есть.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 4 часа вечера. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясной Сумской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка и Волжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодезь, Гранов и Избицкая. Противник потерял до 195 боевиков, 2 боевых бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Западные страны не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине был урегулирован. Русофобия затмевает здравый смысл. Об этом в ходе совместного спецзаседания Постоянного совета и форума ОБСЕ заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что Москва давала возможность дипломатии, давала шанс выйти на долгосрочное и устойчивое урегулирование украинского кризиса и кризиса европейской безопасности в целом. Но в итоге всего лишь лишний раз убедилась, что такой задачи у вас нет. На Украину и ее жителей, вам и Зеленскому на плевать, а русофобия затмевает у вас все иные рефлексы и здравый смысл, сказал Полянский. Он также назвал наращивание российскими военными ударов по военному потенциалу Украины законной реакцией на атаку Киева на Старобельск. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит атаковать цели, которые обеспечивают военную машину Киева. Люди по всему миру ужаснулись, когда увидели последствия удара ВСУ по колледжу в ЛНР и начали выражать поддержку России. Об этом во время пресс-подхода заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. «Все нормальные люди, кто увидел эту трагедию, содрогнулись от увиденного. Мировое большинство ужасается преступлением киевского режима. Люди пишут письма, приходят к нашим посольствам, зажигают свечи, оставляют цветы и игрушки, пытаются хоть как-то сопротивляться этому мейнстриму в своих странах на Западе», — сказала Захарова. Она отметила, что именно реакция людей, которые были шокированы данной трагедией, сподвигла МИД незамедлительно организовать поездку журналистов в ЛНР, чтобы как можно большее количество людей из разных стран смогло увидеть террористическую сущность киевского режима и не пошло на поводу западной лжи. Захарова также заверила, что информирование международного сообщества о преступлениях киевского режима продолжается. Страны будут информироваться также и по дипломатическим каналам, добавила она. ВСУ оставили схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Он был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ по ДНР. В результате совместных оперативно-боевых мероприятий ОФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, сообщили ведомстве. По данным ОФСБ, в тайнике находилось 10 гранатометов производства стран НАТО, 2 осколочно-фугасные мины, 10 ручных гранат производства НАТО, оружие и боеприпасы переданы в Минобороны России.
0: Радио «Харьков Зет» на патриотической волне.

любовь, открыта душа нараспашку тому, кто с добром, хлеб с солью и крепкую брашку. А если темна душа у незваного гостя, война так война, найдет он свой крест на погосте. Любовь так любовь,

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор, они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей, в этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Олег, позывной эколог. Как правильно сказать, уроженец города Донецка в третьем поколении. Ну что, до начала специальной военной операции работал на госслужбе. Защищал экологию нашего края, сохраняя для того, чтобы было что передать нашим последователям, детям.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 мая расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 19 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 мая столбик термометра днем будет показывать 19 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 27 мая переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясной Сумской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка и Волжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодезь, Гранов и Избицкая. Противник потерял до 195 боевиков, 2 боевых боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Западные страны не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине был урегулирован. Русофобия затмевает здравый смысл. Об этом в ходе совместного спецзаседания Постоянного совета и форума ОБСЕ заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что Москва давала возможность дипломатии, давала шанс выйти на долгосрочное и устойчивое урегулирование украинского кризиса и кризиса европейской безопасности в целом. Но в итоге всего лишь лишний раз убедилась, что такой задачи у вас нет. На Украину и ее жителей, вам и Зеленскому на плевать, а русофобия затмевает у вас все иные рефлексы и здравый смысл, сказал Полянский. Он также назвал наращивание российскими военными ударов по военному потенциалу Украины законной реакцией на атаку Киева на Старобельск. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит атаковать цели, которые обеспечивают военную машину Киева. Люди по всему миру ужаснулись, когда увидели последствия удара ВСУ по колледжу в ЛНР и начали выражать поддержку России. Об этом во время пресс-подхода заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Все нормальные люди, кто увидел эту трагедию, содрогнулись от увиденного. Мировое большинство ужасается преступлением киевского режима. Люди пишут письма, приходят к нашим посольствам, зажигают свечи, оставляют цветы и игрушки. Пытаются хоть как-то сопротивляться этому мейнстриму в своих странах на Западе, сказала Захарова. Она отметила, что именно реакция людей, которые были шокированы данной трагедией, сподвигла МИД незамедлительно организовать поездку журналистов в ЛНР, чтобы как можно большее количество людей из разных стран смогло увидеть террористическую сущность киевского режима и не пошло на поводу западной лжи. Захарова также заверила, что информирование международного сообщества о преступлениях киевского режима продолжается. Страны будут информироваться также и по дипломатическим каналам, добавила она. ВСУ оставили схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Он был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ по ДНР. В результате совместных оперативно-боевых мероприятий ОФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, сообщили ведомстве. По данным ОФСБ, в тайнике находилось 10 гранатометов производства стран НАТО, 2 осколочно-фугасные мины, 10 ручных гранат производства НАТО, оружие и боеприпасы переданы в Минобороны России.

0: Радио «Харьков Z». Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирной застройки с сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование и обеспечит надежное, бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазов». Сборная команда Федерации Кёкусинкай Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: От нашей разведки поступили сведения о месторасположении противника. Там находился ретранслятор. Отработали на КВН. Это дрон, который летает на оптоволокне. Подлетели поближе, аккуратненько, и отработали. Затем вылетели наши FPV-дроны в количестве 3 штук. Добивать все это дело. Также соседи нас отработали нашими молниями. Уничтожили позицию противника полностью, поставили стоп полностью их работу. Самое главное — маскировка. При передвижении нас очень хорошо видно на открытом пространстве, лесополках. Любое движение, оно очень хорошо заметно с любых камер, которые стоят на вражеских дронах и птицах самолетного типа. Самое главное — незаметно выставиться, аккуратно отработать, не спалиться и вернуться обратно. Рядом с ретранслятором обычно работают рэп-группы, мобильные тоже, а волокно не гасится рэбом. Также и качество видео лучше, управление лучше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: В Москве 5 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Запад снабжает Киев оружием для совершения преступления, об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензи на пресс-конференции, посвященной атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Режим Зеленского и его западные кампусы, поставляющие украинским вооруженным силам оружие для совершения преступлений против наших людей, показали всему миру, что они управляют. Они открыто попирают Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы к ней, которые регулируют защиту цивилизации во время конфликтов, сказал Небензи. Он отметил, что Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы. Западные столицы могут бесконечно рассуждать о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети давно поделены на удобных и неудобных жертв, сказал Небензи журналистам. Постпред России также указал на политическую избирательность генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Почему генеральный секретарь ООН учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но внезапно прячется за фразами вроде «у нас нет доступа», когда дело касается ударов по российской территории, в том числе и по гражданским объектам? Подобный подход явно избирателен с политической точки зрения, сказал Небензи. По его словам, подобный подход подрывает доверие к Организации Объединенных Наций и демонстрирует, что универсальные принципы защиты гражданского населения превратились в политические инструменты, используемые против тех, кому противостоят самопровозглашенной западной демократии. Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров Организации украинских националистов, экстремистской организации, запрещенная в России, Андрею Мельнику. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, комментируя участие Зеленского в перезахоронении останков Мельника в Киевской области. Зеленский открыто признался в фашизме, написал Блага. По его словам, всем хорошо известно, что творили бандеровцы на востоке Словакии. Мы знаем, что они сделали в Волыни, как снимали кожу с детей, как истязали убивали десятки тысяч женщин и детей. И таких Зеленский сегодня прославляет коллаборантов с Гитлером. Я говорю это на протяжении долгих лет. Режим Зеленского является бандеровским, и сегодня это официально подтверждено. Украина становится фашистским государством, добавил Блага. По его мнению, уже ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что представители киевского режима являются сторонниками фашизма. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления в ВФУ против мирных жителей Херсонской, Белгородской и Запорожской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщению местных органов власти Херсонской области, в результате террористических атак киевского режима убиты 2 мирных жителя. 4 человека получили ранения. В Белгородском округе в селе Крутой Лог украинским FPV-дроном атакован автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. В Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВФУ пострадали 7 мирных жителей. Следственный комитет России установит лица из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В течение суток на территории ЛНР был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Выяснив направление движения беспилотников на маршруты вероятного пролета, выдвинулись расчеты мобильных огневых групп Росгвардии. Огнем из стрелкового оружия они уничтожили 11 беспилотников укронацистов. Найденные обломки обследованы специалистами инженерных подразделений Росгвардии и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный и ответственный путь – государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 26 мая 2014 года, когда самолеты и вертолеты заходили на аэропорт, обстреливали здание аэропорта, после этого отстреливали тепловые ловушки и уходили на вираж. На тот момент это было необычно, скажем так. Прекрасно помню троллейбус, который обстреляли в районе Бассе. У меня как раз жена двоюродного брата ехала в этом троллейбусе, но вышла на две остановки раньше на работу. Мужчина идет на войну, ну, потому что в генах заложено, в русских генах. Моя семья, конечно, поддерживает и это решение, и прекрасно понимают, что если люди, которые едут из России, и у них до дома еще 1000, 2000, 3000 километров, и они здесь нам помогают, за что огромное спасибо за помощь. И я, как и мои бойцы, прекрасно понимали, что может быть с нашими семьями здесь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 мая расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 19 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 мая столбик термометра днем будет показывать 19 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 27 мая переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Запад снабжает Киев оружием для совершения преступления, об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензи на пресс-конференции, посвященной атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Режим Зеленского и его западные кампусы, поставляющие украинским вооруженным силам оружие для совершения преступлений против наших людей, показали всему миру, что они управляют. Они открыто попирают Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы к ней, которые регулируют защиту цивилизации во время конфликтов, сказал Небензи. Он отметил, что Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы. Западные столицы могут бесконечно рассуждать о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети давно поделены на удобных и неудобных жертв, сказал Небензи журналистам. Постпред России также указал на политическую избирательность генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Почему генеральный секретарь ООН учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но внезапно прячется за фразами вроде «у нас нет доступа», когда дело касается ударов по России территории, в том числе и по гражданским объектам. Подобный подход явно избирателен с политической точки зрения, сказал Небензи. По его словам, подобный подход подрывает доверие к Организации Объединенных Наций и демонстрирует, что универсальные принципы защиты гражданского населения превратились в политические инструменты, используемые против тех, кому противостоят самопровозглашенные западные демократии. Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров организации украинских националистов, экстремистской организации, запрещенная в России, Андрею Мельнику. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, комментируя участие Зеленского в перезахоронении останков Мельника в Киевской области. Зеленский открыто признался в фашизме, написал Блага. По его словам, всем хорошо известно, что творили бандеровцы на востоке Словакии. Мы знаем, что они сделали в Волыни, как снимали кожу с детей, как истязали и убивали десятки тысяч женщин и детей. И таких Зеленский сегодня прославляет, коллаборантов с Гитлером. Я говорю это на протяжении долгих лет. Режим Зеленского является бандеровским, и сегодня это официально подтверждено. Украина становится фашистским государством, добавил Блага. По его мнению, уже ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что представители киевского режима являются сторонниками фашизма. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления в УФУ против мирных жителей Херсонской, Белгородской и Запорожской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщению местных органов власти Херсонской области, в результате террористических атак киевского режима убиты 2 мирных жителя. 4 человека получили ранения. В Белгородском округе в селе Крутой Лог украинским FPV-дроном атакован автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. В Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВФУ пострадали 7 мирных жителей. Следственный комитет России установит лица из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорова ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, три боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник часто направляет свои дроны в сторону нас. Мы успешно отбиваемся. Не даем противнику вести разведку, также наносить удары вглубь и по новым территориям. Практически постоянно происходит. Противник охотится за разными подразделениями. Вот и, соответственно, мы прикрываем близ находящихся. Это было 8 беспилотников. Все шли роем, строем. Проблемы в их уничтожении не было у нас. Часто это зависит от цели противника. Стараются по 2-3 беспилотника точно пускать одновременно, дабы перегрузить нас и создать нам проблемы. Успешно справляемся тоже.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь, ты только жди. И тихо солдат ей сказал: вернусь, ты только жди. И нырнул он в седой туман,

0: небо, костры.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков Z». В Москве 6 часов вечера. За прадедов к победе. Радио «Харьков Z».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на Херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора в финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: С 22 года война стала войной не только для региона, не только для военных, которые участвовали в этом всем, поддерживая регион, а война стала, то есть специальная военная операция стала войной для всей России. И сейчас здесь, на Донбассе, ребята работают со всего, со всей страны. То есть это получается уже такая немножечко интернациональная штука. И народная война. То есть люди сплочаются вокруг события, люди сплочаются вокруг идеи.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 27 мая расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 19 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем плюс 19 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 27 мая столбик термометра днем будет показывать 19 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 27 мая переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Буду жить как надо, праведно. Ты прошу меня, прости, Господи.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Задачи разные. Снаряды осколочно-фугасные. Зачищаем населенные пункты по пехоте. Противник объем по технике, противник объем блиндажи, опорные пункты разбираем. Когда и пехоту поддерживаем, когда просто цель скопления может быть где-нибудь обнаружено с наших птичек. Коллектив слаженный уже вместе 2.5 года. Каждый знает свои обязанности. Кто-то на стволе, кто смотрит за небом, кто в машине едет. Все распределено и все быстро по работе четко. Каждый знает свое дело.
2: Военные будни. Участники спецоперации.

радио Харьков Z. В Москве 7 часов вечера. Радио Харьков Z. На патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирной застройки с сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование и обеспечит надежное, бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазов». Сборная команда Федерации Кёкусинка из Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я подаю снаряды с погребка, либо с грунта. То есть снаряд, заряд. Подаю заряжающему уже в само орудие. Погребки, да, копаются на отдалении от орудия, отдельные для снарядов и зарядов. Тоже они на расстоянии находятся друг от друга. То есть такая довольно глубокая яма с накатом из бревен, чтобы осколки ничего. И впереди дроны не смогли пробить их и избежать детонации зарядов, снарядов. Под ландшафты местности, то есть если стоим где-то более в таком густом лесу или с посадки, то это, конечно же, ветки, кустарники. Можно использовать также дерн с травой, если время года уже позволяет, что растительность цветет, все зеленое. Поначалу было, да, тяжело, но снарядов 15 за раз практически бегло, но довольно тоже в быстром темпе. Могу спокойно отнести.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Сегодня вечер ваш прощальный. По школе бродит вальс печальный. И так похоже на невест, и так похоже на невест.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В течение суток на территории ЛНР был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Выяснив направление движения беспилотников, на маршруты вероятного пролета выдвинулись расчеты мобильных огневых групп Росгвардии. Огнем из стрелкового оружия они уничтожили 11 беспилотников укронацистов. Найденные обломки обследованы специалистами инженерных подразделений Росгвардии и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный и ответственный путь, государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка помогали ребятам на протяжении всех школьных лет. В добрый путь, выпускники, отметил Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Пришел в 23-м году, подписал контракт добровольцем, полк Башкортостан. Сразу поставили командиром танка. Ну, проходили обучение 3 месяца, отучился на командира танка. Вот самый лучший танк на данный момент, которым я ездил. Ездил на 72-ках тоже. Ну, 90-ик, тем, что лучше. У него уже встроенный компьютер есть. Ну и много чего тут. Проходимость, защитные дымы специальные, в случае отхода отрабатываем. Раньше упрощало, потому что раньше ездили часто на прямой наводкой, как бы отстреливались, выпускали дымы и спокойно выезжали. Сейчас такого уже редко выезжаем, работаем с закрытых позиций, так что цель дают, нас корректируют, попадаем уже со второго, с первого, когда выстрелы. Но если цель дальше, у нас максимальная цель где-то до 11,5 стрелы. Да, танк приподнимаем немного, там допустимость есть, и отрабатываем весь бой как комплект. Полностью корректируют, как мы отстреливаемся, там дальше, ну, помогаем пехоте продвижение.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

да степной бурьян. Знай,

0: памяти позабыть нельзя.
1: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

В Москве 8 часов вечера. Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорова ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, три боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть работа в офисе, есть работа в поле. Если крестьянин не будет сеять, то есть нам будет нечего. Как ни крути. И то, что инфраструктуру необходимо поддерживать, это тоже никуда от этого не денешься. Без тыла нет фронта. Именно так. Поэтому спасибо тылу за помощь фронту. Что люди, которые остались, которые не пошли и сейчас еще не дошли, они должны для себя решить принять это решение в первую очередь. А так, как в наше время говорили, все профессии важны, все профессии нужны.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.
1: Долго-долго я искал свой путь во тьме, громко

завез, а на я от

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора в финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы подкатились к ребятам, к разведчикам. Они нам объяснили, где находится противник. У противника очень хорошие укрепы были. Нам сказали по возможности двойками-тройками пройти туда и занять хотя бы первые там два дома, чтобы могли прикрывать и чтобы ребята могли заходить. Мы начали заходить. Нас очень тепло там встретили. По нам начали работать с трех стволов. Так как закатывались мы туда по серой, начали работать с трех стволов. Ребята, которые шли второй двойкой, они спалили, откуда работают, обошли этих ребят, потому что началась суматоха. Они поняли, с какого направления мы заходили. Заходим, а они перекатились с второго укрепа на тот, с которого по нам работали. Ребята благополучно отработали там, мы закатились. У них прям, я вам скажу, достойные такие укрепы были. Но, тем не менее, им это вообще ни капельки не помогло.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 9 часов вечера. За прадедов к победе. Радио «Харьков Z».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы поражаем цели как статичные, так и мобильные. Обнаружила наша разведка установку. И после этого, снарядив дрон, мы вылетели и поразили. Ну, с помощью нашей разведки в бригаде. Вот, сначала несколько дней ее вели. И когда она именно уже вот

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирной застройки с сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование, обеспечит надежное, бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазов». Сборная команда Федерации Кёкусинкай Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Большинство тех, кто сейчас, это не кадровые военные. Это люди просто, которые занимались своими гражданскими обязанностями или гражданский образ жизни. После того, что видел, прошел там, по-другому смотришь. У тебя открывается мировоззрение под другим углом. Смотришь на те же обычные вещи гражданской жизни, но немножко с другой стороны. Цените мир, который есть.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат.
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь
3: нам хватит

0: поля.
1: Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали.

0: влюбленными вдвойне. Мы шли к любви
1: и милосердию
0: в немилосердной той войне.

Москве 10 часов ночи. Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В течение суток на территории ЛНР был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Выяснив направление движения беспилотников на маршруты вероятного пролета, выдвинулись расчеты мобильных огневых групп Росгвардии. Огнем из стрелкового оружия они уничтожили 11 беспилотников укронацистов. Найденные обломки обследованы специалистами инженерных подразделений Росгвардии и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный и ответственный путь – государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка помогали ребятам на протяжении всех школьных лет. В добрый путь, выпускники, отметил Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Олег, позывной эколог. Как правильно сказать, уроженец города Донецка в третьем поколении. Ну что, до начала специальной военной операции работал на госслужбе. Защищал экологию нашего края, сохраняя для того, чтобы было что передать нашим последователям, детям.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорово ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Дальность зависит от многих показателей, от многих критериев. В основном это связь. Для дальности, большой дальности полета нужны ретрики. Надо, чтобы висели в воздухе дополнительные борты, сопровождали его. Мы, бывает, так работаем. А так мы отрабатываем ближайшие дистанции, так как мы арт-батарея. Мы занимаемся контрбатарейной стрельбой, борьбой. Поэтому наши приоритетные цели – это орудия. Мы выявляем цели, разведка выявляет цели, в основном воздушная. Разведка сейчас работает. Выявляет цели, орудия. Орудия или самоходные артиллерийские установки. Мы в постоянном дежурстве, 15 минут готовности, мы вылетаем и поражаем цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Главный провод за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех.

давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Так выпьем за победу, за свою газету.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не

знает, он такой застенчивый, робкий, он такой, но всегда хорошие, говорит слова, травушка, муравушка зелененькая.

Москве 11 часов ночи. Харьков Z. Под звуки нашей победы.

меру скромная и разудалая, гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной, ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на Херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Круглосуточно ведем воздушную разведку за противником, выявляем их местоположение, уничтожаем, наносим удары по живой силе противника, технике, укрепрайонам, складам, боеприпасам, путем логистики. Все делается оперативно, корректировка производится в режиме онлайн и объективный контроль также в режиме онлайн производится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Там все намного сложнее и все намного тяжелее и морально, и психологически. Поэтому там взаимовыручка очень сильно играет роль и беседа, естественно. Личным примером, ну, это в первую очередь, что должен показывать замполит, что мы показываем, что мы стараемся делать в боевой обстановке. Ну, там главное поддерживать связь с ними, главное не показывать, что они не брошены. Противник применяет гексокоптеры «Баба-Яга» с громкоговорителями, со всякими страшными звуками, истощает наших бойцов психологически и морально, особенно вот по ночам они летают, не дают спать и пытаются максимально выжить морально. Беседовал с ними, успокаивал, говорил, рассказывал, что это, чего добивается противник, и тем самым приводил в боевое состояние.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

родиться. Не было б любви, не пели проще птицы. Не было б любви, не знали встречи люди. В сумраке аллей, если б на земле не было любви. Люблю, скажу тебе, и звезды вспыхнут. Люблю, скажу тебе, и грозы стихнут. Ответит нам гудком далекий поезд, отвесят нам поклон деревья в пояс. Не было б любви, не смог бы день родиться. Не было б любви, не пели проще птицы.

годится, не было бы любви, не пели прочь птицы, не было бы любви, не знали встречи люди. В сумраке аллей, если б на земле не было любви.

бьется, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет.

Я сейчас держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

Да везем, держись, братишка. Голос ангела кричал. И тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

вот течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от ран стонал.

Я из дымного рта в шумных улицах в белом порхании. Люди ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания.

Для героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках время внуков и их детей отстоять нашу суть и